0: Идет! Восставшая колонна ФСБшных кабинетов! Срываются окна! Суки! Суд! За красными стенами! Райт объявляет аборт в системе!
1: Атака на рассвете! Не стану возражать! За нашу свободу! Хлыстом карать!
2: Святая Мадонна! Научит нас рэпу! Феминистскому калеру! Пошла на демонстрацию!
3: Бунт в России!
4: Харизма протеста!
3: Бунт в России!
4: Путин достал!
3: Бунт в России!
4: Мы существуем!
3: Бунт в России!

Бежим! Идет цезуришное наведение! Пришло время подрывного столкновения! Стая сук сексистского режима просит прощения!

что березонька моя зябка на ветру. Хочешь, я тебе, родная, слезоньки утру? Ты стоишь вдали от леса, у дороги. Ты всегда зимой и летом одинокая. И с людьми бывает это все случается. Только жизнь...